0: Прямо товарищ секретарь, причем?
1: Да.
0: Твой телефон с нами, давайте посмотрим.
2: Alpha 6, L 51, SL 94, to K 91.
1: Tower.
3: K 91, final stop, 54, then sample, just up.
1: Tower.
4: Rescue 71, are you available?